rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: За то, что я давно к тебе остался.
1: Радио Рокс 88,6.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курзаме. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курзаме. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: понять, что я ненавижу.
1: Над Рижским заливом 4 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Корабли постоят.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курзаме. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курзаме. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Латвия.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курзаме. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курзаме. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

0: Финским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Держатели облигаций «Air Baltic» поддержали капитализацию процентных платежей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Держатели облигаций латвийской национальной авиакомпании «Air Baltic» в понедельник поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей по облигациям, следует из сообщения авиакомпании. В собрании приняли участие представители держателей облигаций, владеющих более чем 25% общей основной суммы облигаций. Более 75% проголосовавших держателей облигаций поддержали каждое из решений, указанных в дополнительном уведомлении. На собрании держатели облигации поддержали капитализацию процентных платежей, которые должны были быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Соответствующие процентные платежи будут добавлены к основной сумме облигаций, а не выплачены денежными средствами в соответствии с условиями измененной документации по облигациям. Кроме того, держатели облигаций поддержали временное освобождение от установленного условиями облигаций требования к минимальному уровню ликвидности до 14 ноября 2026 года, а также временное освобождение от определенных требований в отношении резервного счета для обслуживания облигаций. Также были поддержаны изменения в отдельных сроках уведомления и требованиях к кворуму для будущих собраний держателей облигаций. В соответствии с разработанным Air Baltic бизнес-планом, компания планирует привлечь от держателей облигаций временное финансирование в размере 225 миллионов евро, конвертировав часть облигаций в долю в капитале компании. Однако на собрании в понедельник держатели облигаций решение о временном финансировании не принимали. Air Baltic отмечает, что поддержанные в понедельник решения предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость для реализации пересмотренного бизнес-плана и продолжения работы по привлечению временного финансирования. В авиакомпании отмечают, что целью этих мер является улучшение ликвидности компании и обеспечение стабильной основы для ее дальнейшей деятельности. Пока Air Baltic работает с ключевыми заинтересованными сторонами над соглашением об условиях временного финансирования. Пересмотренный бизнес-план предусматривает укрепление долгосрочной финансовой устойчивости компании за счет концентрации маршрутной сети вокруг Риги как основной базы авиакомпании, оптимизации размера флота Airbus A220-300 и использования самолетов, а также формирование структурно более низкой базы затрат.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдет дождь, более обширная зона осадков затронет Латгалу. Ветер слабый, температура воздуха от 14 градусов тепла в Латгале до плюс 20 в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

как маяки прожитых лет. Как ты в пути третью жизнь

0: насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
4: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, более солнечная погода ожидается в Курзаме. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курзаме. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Погранохрана ищет возможные туннели под латвийско-белорусской границей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Государственная пограничная охрана в сотрудничестве с государственной полицией начала сканирование слоев почвы с помощью георадара вдоль латвийско-белорусской границы в поисках возможных подземных тоннелей. Цель проверок – выявить возможные изменения в структуре почвы и обнаружить места, где могли быть созданы подземные тоннели или другие объекты для незаконного пересечения государственной границы. Решение об усиленной проверке приграничной территории было принято после того, как в Аугшдауговском крае впервые был обнаружен тоннель, использующийся для незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.
2: Про Ригу.
1: Депутаты Комитета Рижской думы по городскому развитию в понедельник поддержали выделение 1 миллиона 570 тысяч евро на развитие водного транспорта на набережной 11 ноября от Вантового моста до Железнодорожного моста. Как пояснили на заседании комитета специалисты самоуправления, 1 миллион 570 тысяч евро необходимы для двух основных проектов, которые позволят внедрить в Риге водный транспорт. В рамках первого проекта планируется создать инфраструктуру для людей, пользующихся водным транспортом, и построить новые дополнительные причалы на участке от Вантового моста до Железнодорожного моста. В рамках второго проекта планируется разработать строительный проект для создания инфраструктуры водного транспорта, а именно плавучих причалов. Как сообщалось на заседании Комитета городского развития Рижской думы, представители Департамента городского развития сообщали, что регулярные перевозки на корабликах между Болдерай и Ветсмилграфсом могут начаться в апреле следующего года. Первоначально сообщение будет обеспечиваться как пилотный проект. 2 рейса в одном направлении утром и вечером в течение примерно 5 месяцев. Пилотный проект необходим, чтобы собрать данные и понять, какие инвестиции должно сделать самоуправление, насколько велик спрос и какие расходы следует планировать. Предполагается, что во время пилотного проекта цена билета будет приравнена к цене билета на общественный транспорт – 1 евро 50 центов.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдет дождь, более обширная зона осадков затронет Латгалу. Ветер слабый, температура воздуха от 14 градусов тепла в Латгале до плюс 20 в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Сегодня вторник, 18 августа. В 11 часов на некоторых радиостанциях и автозаправочных станциях Circle K прозвучит сигнал, предупреждающий о непристегнутом ремне безопасности. Это стартует новая кампания CSDD. Последний танец начинается без ремня. Не упрямься, пристегнись. В прошлом году в ДТП на дорогах Латвии 20 человек погибли, еще несколько получили серьезные травмы только из-за того, что водители или пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Это стоит принять во внимание, ну а мы, как люди законопослушные, уже пристегнулись и следуем дальше по своим излюбленным маршрутам. Тем более, что на пути препятствий немного, можно лишь отметить заторы на улице Круспилс, на Густава Земгалагатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали, на Даугавгривас, где ведутся ремонтно-дорожные работы, и есть по паре затруднений в каждом направлении на Карля Ульманягатве. При этом все заторы в черте города не превышают 10 минут. Общая дорожная обстановка в данный момент оценивается в 2 балла. Через полчаса ждем увеличения трафика до 3 или даже 4 баллов. Но это будет ближе к 9 часам. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю хорошего дня, безопасного движения и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо.

0: Shop.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Только рок. Только рок.

недолго. Жизнь, все мечты наши с тобой. В один миг взорвутся

было ясно, что мы постоянно врём. Мы были близки, но притворялись

мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить, февраль научил меня ждать.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Более 30 лет они покоряют мир.

0: высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Редифест ЛВ.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Свежий выпуск «Автомониторы». Начнем с плюсов. Во-первых, погода нормальная, хотя и пасмурно, но главное, без существенных осадков. По температуре день от 16 до 19 градусов. Второе. Утро вторника достаточно спокойное, 4 балла, однако серьезных пробок не видно. Заторы минут на 10 или около того, конечно, есть. Здесь отметим улицу Круспилс перед Гранитой, особенно со стороны моста Славу. Густава Земгалагатва перед Бриебе со стороны Восточной магистрали. Тормозит улица Даугавпилс. Гривас на Карля Ульмане подросли заторы, особенно перед Венебас Гатве в обоих направлениях. И увеличился затор на участке Лелорбскалнцема до перекрестка с Мелнсела. Есть еще с десяток затруднений, помельче, но и так ясно. Картина трафика для утреннего часа пик рабочего дня вполне благоприятная. Никуда не торопимся и соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин. В следующем выпуске через час поговорим об аварийности и правонарушениях. Всем пожелаю удачного дня в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Почти 1000 детей в Латвии ждут возможности обрести семью. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Ассоциация детских поселков СОС призывает латвийцев становиться приемными родителями, опекунами или усыновителями. Ассоциация начинает кампанию «В очереди за семьей», которая должна привлечь внимание общества к 1000 детей, находящимся вне семьи и нуждающимся в возможности обрести семью. Кампания стартует в понедельник, 24 августа, с 13 до 14 часов на лугу около дома номер 1 на улице Узварас в Бауске. В рамках мероприятия также откроют символический объект «В очереди за семьей». В рамках мероприятия состоится символическое подписание меморандума, подтверждающего намерение улучшать положение приемных семей в Латвии и заботиться о том, чтобы каждый ребенок получил детство. Кампания в течение нескольких месяцев будет проходить в регионах Латвии. Ее цель – привлечь внимание к вопросам приемных семей и познакомить общество с историями детей, находящихся под опекой вне семьи. По данным ассоциации, сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут возможности обрести семью. Аналитический обзор работы сиротских судов за 2025 год, подготовленный Центром защиты детей, свидетельствует о том, что в прошлом году статус приемной семьи получили 40 семей, а у 63 приемных семей этот статус был прекращен. Таким образом, уже третий год подряд число семей, у которых прекращается статус приемной семьи, превышает число семей, получивших такой статус. Для сравнения, в 2024 году статус приемной семьи получили 42 семьи, а у 50 приемных семей он был прекращен. В 2023 году статус получили 51 семья, у 57 семей он был прекращен. Причины прекращения статуса приемной семьи были разными. В некоторых случаях они были связаны с личными обстоятельствами, например, потерей мотивации, проблемами со здоровьем, эмоциональным выгоранием или изменениями в занятости. В других случаях на прекращение статуса повлияли семейные обстоятельства, в том числе развод, рождение ребенка или смена места жительства. В прошлом году у 3 приемных семей статус был отозван из-за нарушений. В 2025 году в Латвии насчитывалось 654 приемные семьи, тогда как в 2024 году их было 686. В последние 4 года число приемных семей продолжает сокращаться. Всего в прошлом году на попечении вне семьи находились 5160 детей, что меньше, чем в 2024 году, когда таких детей было 5341. При этом Центр защиты детей отмечает, что изменения за один год пока не позволяют сделать вывод о формировании устойчивой тенденции.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдет дождь, более обширная зона осадков затронет Латгалу. Ветер слабый, температура воздуха от 14 градусов тепла в Латгале до плюс 20 в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Рита Дакота, и это еще не все. Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в бонусе и в АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 22 тысяч Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билядэм, билишу сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгалу. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: К дорожной обстановке в латвийской столице. К 9 часам трафик достиг своего максимума 5 баллов. Это солидно. В городе было 27 существенных заторов. Также была заметная пробка на Карля Урмана перед Вене Базгатве со стороны Островного моста из-за грузовика, остановившегося в правой полосе, о чем сообщал в 8.50 Алексей Счастливчик. Судя по всему, помеху убрали, и пробка уменьшилась до нескольких минут. В общем и целом, по городу хорошее движение, 3 балла и много свободных дорог, где, впрочем, нужно не превышать и соблюдать ПДД. О сводке полиции за вчерашний понедельник. В Риге и столичном регионе 82 ДТП, 16 человек пострадали, в том числе самокатчик, 2 пешехода и 3 на велосипедах. Патрульные составили 57 протоколов на нерадивых водителей, одного задержали за рулем под хмельком. В его крови было более 1,5 промилле. Пошел по уголовке, его машина конфискована. И еще. Сегодня в 11 часов на некоторых радиостанциях и заправках Circle K прозвучит сигнал, предупреждающий о непристегнутом ремне безопасности. Это стартует новая кампания CSDD. Последний танец начинается без ремня. Не упрямься, пристегнись. В прошлом году в ДТП на дорогах Латвии 20 человек погибли и еще несколько получили серьезные травмы только из-за того, что водители и пассажиры были не пристегнуты. Примем к сведению, продолжаем движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

Если музыка, то настоящая. Если слушать, то радио «Рокс». Домой!

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Радио Рокс. Только рок.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksīma no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksīma. Lai nekā netrūktu.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
6: Люди ночами.
4: Билеты на fridaytiki.com.
7: Радио «Рокс». Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курземе. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курземе. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
7: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС-4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивис АБЦ.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 11 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

Родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Reklama.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительных.

0: Начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: смерть глотает плесуну.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курзаме. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курзаме. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Меня, в общем-то, всегда шатало по жанрам. Я так не хотел себя ограничивать только жанром рок-н-ролла. И вот, вот этот как бы юмор, или немножко даже, может быть, такое как-то отношение к музыке, как к даме, к которой нужно относиться очень почтительно и уважительно.
0: Сказано на «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Только рок.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespiena sieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
3: Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Пилишус Сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курзаме. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгалы. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгалы до 20 градусов тепла в Курзаме. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Более 30 лет они покоряют.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: просто играю рок.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Цинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на «Билишу-сервис».
2: Выгодное предложение уже в «Бунэтипс АБЦ». Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор «Шепах СГА-2500И». Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. «Бунэтипс АБЦ».
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курзаме. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгале. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курзаме. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
3: Радио «Рокс». Латвия.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой.

0: Реклама. Rettifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Rettifest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.rettifest.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
2: За тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. 88,6 FM.

Радио Рокс. 88,6 FM. Если слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 14 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Латвия.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Вот, я бы не сказал, что я реализован, потому что все-таки мое название, название моего коллектива, оно очень сильно мне мешает. У меня песни больше, чем артист. Все дело в том, что я называл группу в доинтернетовский период. В доинтернетовский период любой коллектив, как его ни назови, он динамику раскрутки имел строго определенное. Это традиционные медиа. И там неважно было, хоть кино, хоть мультфильмы, да? А анимация, это тогда, на тот момент, было не сильно распространенное слово. На нем было наслоено только одно понятие, да, то есть анимация, мультипликация, то есть это было примерно одно и то же. А в интернет-период на это понятие наслоилось огромное количество смыслов, всяких-всяких разных, и преодолеть эти смыслы очень сложно.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Reklāma. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 €. Maksima.
1: I speak. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Более солнечная погода ожидается в Курзаме. Местами пройдут дожди, более обширная зона осадков затронет Латгалу. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 14 градусов в Латгале до 20 градусов тепла в Курзаме. В Риге преимущественно пасмурно, вероятность осадков низкая. При слабом северном ветре столбики термометров не поднимутся выше плюс 19 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Reklāma.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Выгодное предложение уже в Бунецкий с АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий с АБЦ.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурас Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билеты, билишус-сервис.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
8: Радио Рокс 88,6 FM.

0: чем мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Репутация высшего образования в обществе вернулась на самый высокий уровень. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Репутация высшего образования в обществе вернулась к исторически максимальному уровню, свидетельствуют результаты исследования репутации сферы высшего образования и латвийских вузов. Исследование, которое в этом году проводилось в 10-й раз, оценивает эмоциональные и рациональные ожидания общества в отношении сферы высшего образования в целом. Индекс репутации отражает оценку жителями не только предоставляемых отраслью услуг и их качества, но и эффективности ее деятельности, социальной ответственности и академических достижений. За 10 лет репутация высшего образования пережила как взлеты, так и падения, однако по сравнению с предыдущим годом наблюдается положительная динамика. Индекс репутации вырос на 2 пункта в целевой группе населения и на 1 пункт среди молодежи. При этом оценка общества вновь достигла исторически максимального уровня 62 индексных пунктов, который ранее был зафиксирован в 2022 году. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что положительная динамика, наблюдаемая с 2023 года, не является кратковременной, а формируется как долгосрочная тенденция. В этом году показатель репутации высшего образования составляет 62 индексных пункта среди населения в целом и 60 пунктов среди молодежи. Такой уровень оценивается как средневысокий. Положительной оценки заслуживает и тот факт, что репутация высшего образования значительно превышает средний показатель репутации всех отраслей Латвии, который составляет 47 индексных пунктов. Это свидетельствует о том, что высшее образование в обществе воспринимается значительно более позитивно, чем многие другие сферы народного хозяйства и государственного сектора страны, отмечают авторы исследования.
3: Про полицию.
1: 4 мужчин, предположительно граждан Камеруна, задержали во вторник утром в Кековском крае. Полицию вызвал местный житель, который сообщил о нескольких мужчинах на обочине и заявил, что они напали на автомобиль. После сообщения экипаж муниципальной полиции отправился на Рижскую объездную дорогу на участок между круговым перекрестком в Даугмале и Рижской ГЭС. Во время осмотра ближайшей территории полицейские обнаружили в канаве 4 мужчин, которые там прятались. На место вызвали госполицию, государственную пограничную охрану. Задержанных передали пограничникам, которые занимаются дальнейшим оформлением дела в соответствии со своей компетенцией. По данным государственной пограничной охраны, за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе предотвратили 45 попыток незаконного пересечения. С начала года их число достигло 9932. В Кековской краевой думе призвали жителей сохранять бдительность и сообщать полиции о подозрительных ситуациях. Именно информация местного жителя позволила оперативно направить экипаж к месту происшествия.
3: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: мысли вслух.
1: Сергей Галанин, музыкант.
2: А уже начиная, наверное, по-настоящему с группы «Бригада С», наверное, все-таки все это началось, когда мы с Гариком. И хотя мы одни из первых стали использовать духовую, расширенную. И в этом смысле многие нас поэтому и называли там такими эстрадными терминами всякими. Мы нашли какой-то выход. Кто-то, я уж не помню, там кто-то из наших там приятелей это все оценил таким этим смысловым выражением. Оркестр пролетарского джаза.
1: Сказано на «Радио Рокс».

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksīma no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kilograms 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksīma, lai nekā netrūktu.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
4: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: После обеда в латвийской столице распогодилось, солнышко выглянуло, жить стало веселее, в том числе и водителям, которые по-прежнему спешат, кто по работе, ну а кто-то по своим делишкам важнецким. Для всех проблема одна, как с минимальными потерями по времени проехать из пункта А в пункт назначения. При этом улицы полны сюрпризов. И об одном из них рассказывает водитель-экспедитор Алексей Николаев.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Бикернику, на своем привычном месте, работает фоторадар, ведется платная фотосессия, так что будьте внимательней. Всем хорошего дня.
1: Скажем спасибо Алексею, что предупредил, от себя добавлю, что это не единственное место в городе, где можно нарваться, так что лучше соблюдать и не превышать. В общем и целом, трафик в эти минуты активный, но в пределах разумного на мониторе только-только появилась пятерка. Понятно, что скоро с работы поедут пятичасовые и вольются в общий поток, однако пока виден лишь один крупный затор, превышающий 10 минут, и это на Карля Ульманя перед Венебасгатве со стороны Островного моста. Есть в городе и ДТП, причем в разных районах, так что, друзья, берегите себя и уважайте других участников дорожного движения. Меня зовут Владимир Тин, всем пожелаю безопасных дорог и хорошего дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordy. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. Акас 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица Акас 4. Подробнее на akas4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. Акас 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриеба, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Большие города.
7: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В первом полугодии число зарегистрированных в Латвии новорожденных сократилось на 4,5%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В первом полугодии этого года в Латвии зарегистрировано 5547 новорожденных. Это на 4,5% или 262 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим управлением. В том числе в первом полугодии 2026 года среди зарегистрированных новорожденных было 2827 мальчиков. Это на 6,8% или 260 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и 2720 девочек, что меньше на 2% или 56 младенцев. В июне в Латвии зарегистрировано 958 новорожденных, что на 4,6% или 46 детей меньше, чем в июне 2025-го. Среди них 504 мальчика и 454 девочки. В первые 6 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 13384 умерших, что на 1,1% или 142 человека больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. Таким образом, в первом полугодии этого года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся на 7837 человек. В первые 6 месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировано 3733 брака. Это на 8,9% или 364 брака меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По предварительным данным, 1 июля численность населения Латвии составляла 1 832 000 человек.
3: Про Балтию.
1: Департамент полиции и погранохраны Эстонии передал Латвии 8 нелегальных мигрантов из Сомали. Передача нелегальных мигрантов латвийской погранохране произошла утром 17 августа на погранпереходе Выкла. Все переданные мигранты – мужчины из Сомали, прибывшие в Эстонию в июле и августе через Беларусь и Латвию с целью попасть еще в какую-нибудь страну Шенгенской зоны. В эстонском департаменте полиции и погранохраны отметили, что почти половина нелегальных мигрантов, прибывших в Эстонию с начала июля, утверждают, что они не совершеннолетние. Для установления их фактического возраста образована специальная комиссия, первые заключения которой ожидаются в конце этой недели. Первоначальные признаки указывают на то, что большинство ссылающихся на несовершеннолетие мигрантов занижают свой фактический возраст. С начала года было возбуждено 26 уголовных производств для расследования незаконной перевозки иностранцев через государственную границу, в том числе 17 в июле, когда число случаев незаконной миграции начало расти. В Латвии к настоящему времени передано 27 нелегальных мигрантов, а в центре временного содержания в Эстонии находится еще 109 иностранцев.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе – тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Новый час на Радио Рокс открыл Король и Шут с куклы колдуна. Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра. Начинаем вечерние посиделки под все лучшее и любимое. Но обычно мы это делаем с подходящими рок-поводами. И вот 18 августа 1974 на свет появился Гундерс Маушевиц, известный как Муминдж. Это бас-гитарист Прата Ветра или Брейнсторм. Является основателем группы с 89-го, где играл до 2004-го, вплоть до своей гибели в автопроисшествии, которое случилось на 11-м километре шоссе Рига-Елгова. Сегодня у Гундерса мог бы быть 52-й день рождения, и мы слушаем трек «My Star», который принес в 2003-м на Евровидении третье место. Это событие дало старт европейской карьере Brainstorm, и мы слушаем этот трек на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио

0: На радио-рок-станции «Минус с треком иду». Вообще, как известно, ходить полезно, особенно по городу, когда его накрывают вечерние пробки. Бывает пешком быстрее. Впереди у нас автомонитор, а очень скоро Глен Хьюз, Гарик Сукачев, Ленинград и группа «Пилот» с треком «Осень», до которой уже рукой подать.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс.
0: События на рижских дорогах разворачиваются по привычному для буднего вторника сценарию. Полчаса назад на мониторе была пятерка, в данный момент трафик прибавил и уже более 6 баллов. Затуры и пробки продолжают расти, в том числе из-за ДТП. Еще об одной аварии рассказывает водитель большегруза Александр Карташов.
2: Добрый вечер, дорожная информация, тайный агент Александра. На Краста, на съезд на островной мост, два одиночества нашли друг друга. Так, пробочка уже внушительная собирается. Как-то так, всем удачи.
0: Спасибо Александру. Затор на Краста действительно в сторону центра растет и заканчивается где-то возле автоцентра Volkswagen. Кроме того, напомним инфу от Алексея Николаева. А полчасика назад он рассказал о том, что на Бикернеку в привычном месте происходит дорогая фотосъемка. Так что не нарушаем и не превышаем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаем безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу-сервис LV.
5: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
6: Я пью до дна за тех, кто...
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс.

0: На радио «Рокс Дорожная» и Гарик Сукачев. Впереди, к сожалению, не очень хорошая новость у текст-басиста Deep Purple Глена Хьюза. Как оказалось, вслед за своим коллегой Дэвидом Ковердейлом, объявившим о завершении карьеры осенью прошлого года, музыкальный мир облетела весть о том, что у Глена Хьюза проблемы со здоровьем. И он тоже прекращает выступление, но по рекомендации врачей требуется еще одна операция на сердце. «У меня нет выбора. Здоровье – приоритет номер один. Я благодарен судьбе за великолепную возможность прожить жизнь, наполненную музыкой», – пояснил 74-летний Хьюз. Мы же по этому поводу послушаем яркий трек «Alright to Live» из альбома «Блюзы» 92 года, написанный и записанный на пару с известным гитаристом Ричи Котсоном. Итак, «Право на жизнь» и Глен Хьюз прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
7: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На Радио Рок с Дианой Арбениной и «Ночные снайперы» с треком «День рождения». Кстати, на очереди днюха гитариста московской группы «Crossroads» Михаила Савкина. Сегодня ему стукнуло 72. В состав этой блюзовой банды он влился в 90-м, а до этого шпилил в знаменитой лиге блюза. Вместе с Сергеем Вороновым за более чем 30 лет он стал одним из главных хранителей фирменного звучания «Crossroads». И мы слушаем трек «Diamond Rain» из альбома «Between» или «Между» 94 года выпуска. Лейтмотив «Алмазного дождя» – «Сегодня ты наверху, но завтра все может исчезнуть». Ну, очень блюзовая философия прямо сейчас на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году на дорогах погибли 20 человек, не использовавших ремни безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек. Еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник дирекция начала кампанию «Последний танец начинается без ремня». «Не ломайся, пристегнись», цель которой повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Глава правления дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксёнакс отметил, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. То есть, если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы 100 человек. Однако в прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек, подчеркивает Аксёнакс. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях не пристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. Также в этом списке травмы грудной клетки, переломы ребер, повреждения легких и сердца, повреждения органов брюшной полости с внутренним кровотечением, переломы таза и конечностей.
2: Про кино.
1: Латвия выдвинула на премию «Оскар» художественный фильм режиссера Вейстура Кайришса и актера Карлиса Арнольдса Аваца «Уля». Об этом сообщила представитель Национального киноцентра Кристина Матиса. Фильм заявлен на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». Заявленные на оценку фильмы рассматривала созданная Национальным киноцентром комиссия отраслевых экспертов, состав которой утвержден Американской киноакадемией. Латвийские кинопродюсеры в этом году представили комиссии два полнометражных фильма. Картину режиссера Дзинтарса Дрейбергса «В сети. Рождение легенды ТТТ» и фильм Кайришса и Аваца «Уля». Оценив качество фильмов, созданных в разной эстетике, Национальная экспертная комиссия решила выдвинуть от Латвии на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший международный фильм» картину «Уля», мировая премьера которой состоялась в мае в рамках конкурса Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Авац получил международное признание за роль в этом фильме, удостоившись приза за лучшую роль на Иерусалимском кинофестивале. «Уля» уже названа фильмом-открытием на нескольких фестивалях класса А этой осенью. И такой фон имеет большое значение в контексте премии Американской киноакадемии «Оскар», отмечают представители Национального киноцентра. В латвийский кинопрокат «Уля» выйдет в середине сентября. Фильм является совместным производством Латвии, Эстонии, Польши и Литвы.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: В очередной раз Ума Турман напомнила всем, что лето еще в разгаре, август месяц на дворе, у нас продолжение музыкального банкета под девизом «Рок жив». Отмечаем очередную интересную дату – 75-й хэппи-бёздэй Денниса Эллиота. Он начал играть на барабанах очень рано, в 5 лет, в семейном ансамбле. Профессионалом стал в 16, а в 76-м произошел главный поворот в жизни. Эллиот стал одним из основателей Foreigner и оставался барабанщиком группы до начала 90-х. На 6 первых и лучших альбомах этой команды хорошо слышна его ударная работа. И все было прекрасно, но в один замечательный день Деннис бросил рок-н-ролл и полностью посвятил себя скульптуре и работе с деревом. Всему виной его жена. Она подарила ему насадку для токарной обработки дерева на обычную дрель, и постепенно хобби превратилось в серьезное искусство. Причем его работы находятся, в частности, в американском Смитсоновском музее. 2 года назад Foreigner были введены в зал славы рок-н-ролла. Вместе с группой туда вошел и Деннис Эллиот. Мы слушаем трек из 4-го альбома под названием «Urgent», где с огоньком играет легендарный американский саксофонист Junior Walker. И вот эту красоту мы прямо сейчас слушаем на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: На радио «Рокс Наутилус» и «Титаник» мы же вновь сделаем пит-стоп и послушаем автомонитор о дорожной обстановке в латвийской столице. А затем вернемся и очень скоро заслушаем огненную подборку «Бон Джови», «Звери», «Кино», а также группа «Князь» с треком «Пьеро». Дождемся.
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: И вновь самое время уделить внимание дорожной обстановке в латвийской столице. До 8 баллов на максимуме, с 17.20 до 17.45 дорос трафик, после чего медленно, но верно заторы и пробки стали сокращаться. К этой минуте остаются преимущественно затруднения в диапазоне от 5 до 6 баллов. А достаточно серьезные 15-минутные пробки мы видим на Карля Ульмане перед Венебазгатовой в обоих направлениях. Плотно из центра на участке улицы Валдемара Вантовый мост до улицы Мелнсила. Также затруднено движение со стороны Пардаугавы в районе Каменного моста. Около 10 минут можно оставить по направлению в сторону Юглы, как на Бриебазгатову перед Муренью, так и со стороны улицы Юглас, также перед Муренью. За городом Вулбраке тормозит улица Института и на Рижской окружной несколько заторов как в направлении Видземского шоссе, так и в сторону ГЭС. Такова, в общем, картина трафика на данный момент. Будьте внимательны, уважайте себя и других участников дорожного движения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Reklāma.
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces. Skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Как мы накануне заметили, группа «Звери» уже попрощалась и сказала всем спасибо, пообещав не записывать больше новую музыку. Об этом сообщил сам Рома Зверь. Однако его сотоварищ и основатель группы Александр Войтинский не стал сжигать мосты. Я думаю, что нужно нам чем-то наполниться, понять, для кого и для чего ты поешь, и что в тебе происходит. Рома уже делал такие паузы в начале, это было примерно в 2005-2006. Он уезжал, не выходил на связь, жил в другом городе и что-то там писал. В общем, надо подзарядиться, это вопрос именно творческий. Конец цитаты. Мы же идем дальше вперед и с забойным треком. Это уже Бон Джови. Дело в том, что 18 августа 86-го вышел их третий студийник «Slippery When Wet», «Когда мокро, скользко». Эта пластинка превратила группу из просто успешной в мировых суперзвезд. Альбом провел 8 недель на первом месте чарта Billboard, в итоге стал одним из самых продаваемых в 80-е. С него вышли 4 сингла, 3 из них стали настоящей классикой. Один трек мы сейчас заслушаем, называется он «Living on a Prayer» или «Живя молитвой». И мы его слушаем на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: На Радио Рокс бригадный подряд с треком гитары, а мы потихонечку да полигонечку начинаем на сегодня сворачиваться. Вечерний экшен-рок жив отправляется отдыхать, однако с вами, друзья, как всегда, остается все лучшее и любимое. Меня зовут Владимир Тин, всем позитива и добра, и до завтра. А на закусочку шикарный блюз Гэри Мура на Радио Рокс.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedec, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль

Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим?

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты, билетшуссервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
1: Есть в истории каждой группы, допустим, вот у того же Гилмора там, или, не знаю, там, ну, многих там, да, вот они выпускают вот список моих любимых песен, я сыграю. И вот если ты это услышишь, это жуть, потому что ты совсем не ожидаешь там от Гилмора, что он любит вот эти песни, какие-то там рок-н-роллы какие-то, не поймешь зачем. А вот, и тут лучше тоже вот не переходить эту грань, как бы, там, выпустить там сборник своих любимых песен, как бы это может показаться конец карьеры.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
3: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди
4: ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
5: Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном.

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро –

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела сочувствие злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернется.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и туман. Ветер западный до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: ребята играю рок.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Как ты там? Не до конца мною забытый человек.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При легком западном, юго-западном ветре температура воздуха от 19 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность и легкий ветер, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то